Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то

Vágame noi, журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

или нет? Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит совет.

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

увидят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

Когда проходит любовь, это как сломанные крылья. И по-настоящему влюбленный человек, он немного сумасшедший. В хорошем смысле этого слова. Он не верит, что любовь может уйти и идет до конца.

Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами диджей Светогорский, научной радиостанции «Радио Лидер». Сегодня для вас прозвучали песни в исполнении группы «Рождество» Евгения Гетманского. И буквально через полчаса встречаете Оксану Корнилович в эфире. И после Оксаны Корнилович вернусь я уже с интересной программой. У меня заготовлены сегодня сюрпризы для вас, как всегда, дорогие радиослушатели. И буквально полчаса вот у меня эфира осталось. Хочу завершить первую часть своего эфира. Вторая будет с 14 до 16 замечательными песнями замечательного человека. А вы его прекрасно знаете. Это Сергей 72. Полетели дальше.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный

Даже которых псал, мне на тебя указал. И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность, рожденную

0: или не быт? Вот в чем вопрос.
1: Вы!
0: Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, не встань, не ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую. Чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не увели. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
2: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все.

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит, унижать.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил.

целых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. А если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна,

На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой.

мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил.

сиреневый туман. Над нами проплывает на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок.

Вот такие песни сегодня прозвучали, дорогие радиослушатели, в моем эфире. Вы сегодня прослушали группу «Рождество» Евгения Гетманского. И завершил сегодняшнюю первую половину моего эфира. Это Сергей Тюменский, Сергей72. А сейчас я хочу передать эстафетную палочку замечательной, самой доброй, самой лучшей Оксане Корнилович. И в 2 часа дня я вернусь к вам снова. У меня также запланирована интересная программа. И перед тем, как я передам эстафетную палочку Оксане Корнилович, пока она готовится к эфиру, я поставлю песню, которую вы все знаете. Мы желаем счастья вам. Подпевайте, дорогие радиослушатели, заряжайтесь позитивом и оставайтесь на радиостанции «Лидер». С вами был диджей Светогорский, и я не прощаюсь с вами, а увидимся и услышимся в 14:00 по московскому времени.

Вот такой интересный эфир, дорогие радиослушатели, завершился, но я еще раз повторяю, что я вернусь в эфир в 14:00 после Оксаны Корнилович, и я с удовольствием передаю сейчас ей эстафетную палочку. Сейчас минут 5 где-нибудь поиграет автодиджей, пока она подойдет к эфиру и настроится. И в 14:00 я снова заступаю, беру эстафетную палочку. И сегодня для вас, дорогие радиослушатели, от меня будут сюрпризы. Поэтому приходите, берите с собой хорошее настроение в 14:00. Я передаю микрофончик Оксане Корнилович по расписанию в 12:00.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

Добрый вечер, дорогие радио... Добрый день, дорогие радиослушатели. Я возьму эфир буквально через 7 минут, последнее приготовление. Первый час эфира у меня будет тематический, поэтому я прошу в первый час эфира не закидывать меня заказами. Он будет у меня тематический, еще раз повторяю, и очень интересный. Поэтому если будете выполнять заказы, если будете присылать мне заказы, присылайте мне с 15 до 16 часов. Эфир будет тематический, поэтому именно в тематический эфир заказы не принимаются, потому что у меня уже выставлен плейлист. Но я думаю, что вам понравится, поэтому я предлагаю вам просто послушать, расслабиться и зарядиться, конечно же, позитивом. Через 5 минут я начинаю.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Добрый воскресный день, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой замечательной радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский, и ближайшие 2 часа я буду с вами. И первый час нашего эфира я назвал «Музыкальный ринг». И сегодня сразятся замечательные исполнители, и я не побоюсь этого слова, любимцы прекрасных половинок – это Стас Михайлов и Игорь Николаев. И открывает наш сегодняшний эфир песня в исполнении Стаса Михайлова «Ты мое сердце из чистого золота».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, зимой и летом, осенью и в любое время года самое лучшее радио – это Радио Лидер. Конечно, оно и для вас самое любимое и на дачах, и дома, и в машине. И очень мы рады, что вы с нами, дорогие радиослушатели, и присоединяйтесь к нам, и наши эфиры вам, конечно же, нравятся. А сегодня первый час своего эфира у меня эфир посвящен песням Стаса Михайлова и Игоря Николаева. Я и назвал и название эфира «Музыкальный ринг Стас Михайлов и Игорь Николаев». А сейчас на очереди песня как раз Игоря Николаева «Королевство кривых зеркал».

Всем прекрасного настроения, дорогие радиослушатели. С вами по-прежнему диджей Светогорский. И сейчас прозвучит песня в исполнении Стаса Михайлова «Ты одна такая».

Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Перед тем, как я объявлю следующую песню, я хотел бы сказать огромное спасибо коллективу за то, что вы у меня есть, за то, что вы меня приняли в команду диджеев. И особенно хочу обратиться к Сергею, радиолидер, за то, что принял меня в команду. И я с удовольствием с вами, конечно же, эфирю. Сергей, огромное спасибо тебе. И сейчас я продолжаю свой эфир. Сегодня у меня он непростой. Сегодня противостояние между Стасом Михайловым и Игорем Николаевым. И звучат песни и того, и другого. И, кстати, я жду обратную связь. Во-первых, напишите, как вам сегодняшний эфир. И напишите, кто вам больше нравится из предложенных. Стас Михайлов или Игорь Николаев. За кого бы вы отдали голос? Конечно, сегодня не противостояние, а просто песни одного и песни другого. Просто напишите, кто вам больше нравится из этого, как бы, либо Стас Михайлов, либо Игорь Николаев. Я бы сказал, я бы выбрал бы обоих, потому что и у того, и у другого хорошие песни, и они действительно пользуются популярностью, особенно у прекрасных половинок. Спасибо, нежное солнышко, только эфир, конечно же, не красный, а классный, а красный, конечно же, день календаря, воскресенье. Вот такая вот шутка, такая немножечко зарядить обстановку. Рояль в ночи, Игорь Николаев продолжит.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский на лучшем радио Лидер. И сегодня у меня необычный эфир. Сегодня у меня песни Игоря Николаева и Стаса Михайлова «Музыкальный ринг». И сейчас на очереди песня Стаса, Игоря Николаева. Песня называется «День рождения». И пользуясь случаем, конечно же, мы поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Пожелать, конечно, хочется здоровья, счастья, улыбок, всего самого наилучшего, весны, прекрасного настроения. И вот скоро будет лето, потому что уже последний месяц весны, сейчас май. Конечно же, хочется пожелать, чтобы у каждого человека все было хорошо. Конечно же, частичку лета тоже хочется пожелать. Игорь Николаев, день рождения. Продолжаем дальше. Диджей Светогорский с вами до 16:00.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. И напоминаю, что в первом части своего эфира у меня музыкальный ринг, где соревнуются Игорь Николаев и Стас Михайлов, дарят вам свои замечательные песни. И сейчас на очереди песня Игоря Николаева «Старая мельница». Все ее знают. Кто хочет, подпевайте, танцуйте, зажигайте вместе с нами с Радио Лидер.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский. И еще мгновение буквально, и мы перевалим уже за следующий час моего эфира. И сейчас наши и Стас Михайлов, и Игорь Николаев споют по последней песне, и мы перейдем в следующий эфирный час. И Стас Михайлов свою программу завершает песней «Свеча».

Завершается наш музыкальный ринг между Стасом Михайловым и Игорем Николаевым. И завершает его Игорь Николаев. Выпьем за любовь, и мы потихонечку переехали в новый эфирный час.

Radio Lider. Самое лучшее здесь.

Уважаемые друзья, слушайте радио «Лидер». А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, тем, кто слушает, тем, кто только что присоединился к нам. Напоминаю, что сегодня с 14 до 16 с вами диджей Светогорский. Это я. Первый час у нас был музыкальный ринг между Игорем Николаевым и Стасом Михайловым. А сейчас я начинаю второй час своего эфира. 100 заказов, и у меня еще остались заказики от вчерашнего дня, которые я не выполнил. Из-за того, что сайт Волнорез немножечко подвел от Снежки, вчера был заказ. В основном от Снежки вчера были заказы, поэтому я вчера какие-то заказы не выполнил. Выполняю сейчас, чтобы я не оставил заказ в долгий ящик, потому что золотое правило диджея никогда не оставляй то, что ты не сделал. Поэтому заказ, который вчера прилетел от Снежки, естественно, я выполню. А это Малая, Зимний сон, радиолидер.

100 заказов на радиостанции «Лидер». С вами диджей Светогорский. Пока я жду ваших новых заказов, я ставлю песню, также перенесенную со вчерашнего дня, которую я из-за сбоя сайта не поставил, также от Снежки, «Айгор Часовщик».

прав резец. Уже не в силах с рыжей пылью спорить. И вдруг услышал тихий бой сердец. В часах, что перестали

0: Спокойной ночи, голыши.
1: Спокойной ночи, голыши.
2: Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. И вчера я несколько заказов, которые были заказаны Снежкой, не выполнил из-за того, что сайт Валдерес меня подвел. Следующий тоже такой же заказ. Я вчера его не выполнил. Сергей 72 на расстоянии руки с Дуэтсом, с Лисаной Мировой. Снежка, твой заказик.

0: я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое злое проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: Евхим своим холодным видом всегда стремился показать сам по себе, со своим миром. С собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в

Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.

Это был заказ от Снежки. Группа Винтаж, песня называлась «Дыши». Мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, а я расскажу, что же будет дальше. В 16 часов до 18 часов будет свободный эфир. Может кто-нибудь взять с диджеев других, может просто будет музыка звучать. А в 18.00 до 20.00 диджей Вадим и диджей Евгения возьмут дальше эстафетную палочку. Сейчас я следующий заказ выполняю. Это заказ от Снежки, Григорий Лепс, песня называется «Зима».

0: Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.
1: А мне поступил только что заказ от Сергея 72, песня на Сергея 72 «Просто сон». Сергей, получай свой заказ.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

Дорогие радиослушатели, в 16:00 свободный эфир. Это значит, что либо могу продолжить я, но без 100 заказов, либо в 18 часов придет диджей Вадим и диджей Евгения, продолжит 100 заказов. Мое время заканчивается, буквально осталось 15 минут. У меня еще 2 невыполненных заказа, поэтому все, которые заказы будут поступать именно мне, я выполню уже завтра. Сейчас прозвучит песня «Алькасар», «Туман», также заказ от «Снежки».

А сейчас я выполню последний заказ на сегодня, именно моего, имею в виду, эфира, потому что он подходит к концу, осталось 8 минут, и имею в виду основной мой эфир. И продолжит выполнять заказ Евгения с Вадимом 18.00 до 20. Это будет диджей Дождик. Почему же?

На этом моя программа на сегодня завершена. Я приду завтра с 14 до 16 и буду выполнять заказы. Плюс у меня будет еще одна тематическая программа. Вы пишите мне, потому что сейчас написано «свободный эфир». Пускай сейчас будет свободный эфир, и 18:00 примет эфир Евгений.

Дорогие радиослушатели, сейчас 16 до 18, свободный эфир. Мне написало нежное солнышко, что вдруг хочет зайти поэфирить. Пожалуйста, я приглашаю. Я просто спросил, кто хочет эфирить, пишите, я уступлю, потому что мое основное время закончено.

Всем привет-привет! В эфире Радио Лидер. Эти два часа с вами проведу я, диджей Аннушка Удачи. Я начинаю свой музыкальный эфир. Бросайте все дела, устраивайтесь поудобнее, просто наслаждайтесь. А сейчас мы буквально чуть-чуть до следующей композиции мы послушаем рекламу, и я сразу начну поставить ваши заказики.

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Считаешь, об авто верно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивный и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Спасибо, Снежка, за пожелание легкого эфира. Я приветствую всех, кто находится у нас и в чате, здесь на Радио Лидер. Тичей Светогорский приветствую, Максим, Лену Перунова, Юлия Цезаря, Ангела Новороссия, Сергея 72, Рафаэлка, Радио Лидер, злой кофеек. Ну что ж ты все злой, ты злой кофеек. Я 145, юзер 2056, юзер 749. Кофеёк, пора быть уже вкусным кофейком, перейти от злого к вкусному кофейку. А сейчас, пока я ищу заказики, они уже у меня летят в личку, я поставлю Ванессу.

Ну, а сейчас, как я и обещала, я перейду к заказикам. И это будет первый у нас музыкальный привет от Снежки. Она заказала особенную песню, которая добавит немного волшебства в наш эфир. Слушаем вместе «Красную шапочку в лесу» от группы «Сказочная баллада». Наслаждайтесь!

Вот такой хоп-хоп. Это была красная шапочка, заказик от нашей Снежки. Я приветствую всех, кто к нам присоединяется. Сергей Купин. Здравствуйте. Спасибо за пожелание. Удачного эфира. Ну а сейчас песня это золотая классика, которая всегда попадает в самое сердце. Специально для вас в моем эфире звучит композиция группы Freestyle и их легендарный «Вишневый сад». Слушаем, вспоминаем о хорошем и просто наслаждаемся музыкой.

Снежка, ничего найти не могу. Надо название исполнителей, название. Ай-яй-яй. Кто вот этот? Я ненавижу математик. Кто исполняет? Неизвестно. Давайте послушаем от меня композицию. Такое же солнце называется.

Эта песня прозвучала от меня для вас. Снежка, я не пока искала ту песенку, которую ты мне заказала. Я ее не нашла, но зато нашла какой-то интересный трек. Сергей 72, Частушкина написано. Давай послушаем.

Буду знать, что это за трек такой у нас тут на волнорезе. Я смотрю, у нас бабушка появилась. Здравствуйте, здравствуйте. Какая-то боевая бабушка. Слава Советскому Союзу пишет. Слава Компартии. Ага, и смерть кому-то даже это сам пожелал. Слава Руси. Здравствуйте, бабушка. Боевая бабушка. А сейчас будет заказик от Снежки. Не злите красную шапочку.

Классная песня. Бабушка пишет в чате: я по жизни отрицательно настроен к устоям общества. Просто в детстве жил в насилии и страхе, и теперь стал нарциссом. Так у меня вопрос, бабушка, вы бабушка или дедушка? Потому что вы мужские, это у вас глагол это в мужском роде. Жил, настроен. Интересно, у нас тут бабушка, интересная у нас бабушка, которая как дедушка разговаривает. А сейчас от меня композиция «Кораблики».

Так-так, у нас дед Коля маскируется под бабушку. Только тихо, никому не рассказывайте. Тихо-тихо, не рассказывайте. Ну а сейчас у меня заказик от Снежки. Снежки. Слушаем группу «Шарада».

Это был заказик от нашей Снежки. Видимо, она считает, что у нас не хватает немножко загадочности в эфире, поэтому и заказала эту песенку. Ну а дальше песенка от меня странная. Бабушка у нас странная.

0: Вот и бабушка меня уже приглашает к себе, говорит, 20 гектаров земли в наследство и что-то выращивать приглашает. Не, я буду вот целый день там пыхтеть, что-то выращивать, вернее, все лето пыхтеть там выращивать. А кто эфиры-то будет вести? Не, я лучше здесь посижу, музыку послушаю, пообщаюсь с вами. Вот сейчас пока сидела тут, смотрела песенки, нашла какую-то композицию и хочу, вот я ее не слушала ни разу, хочу вместе с вами послушать. Какая-то сказка о мертвой царевне и семи богатырях в исполнении Comedy Club.
1: Это Алексей, это Роман. Друзья мои, сразу предлагаем вам настроиться на сказочный лад. Сейчас окунемся в мир сказок. 39-е царство унесемся. Итак, Александр Сергеевич Пушкин, 1833 год. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Ремикс! Царь с царицею простился, в путь дорогу снарядился.
2: В Мерседесе у окна села ждать его жена.
1: Ждет, пождет с утра до ночи.
2: Тело ломит, писать хочет.
1: 9 месяцев проходит, с окон глаз она не сводит. Вот в сочельник, в самый в ночь, Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, день и ночь так долго жданный.
2: Весь в наколках, наконец, воротился царь-отец. Да. Да его кресты взглянула,
1: тяжелехонько вздохнула, восхищение не снесла и к обеду умерла. Грустен царь был не на шутку.
2: Взял и вызвал проститутку.
1: За ее он мастерство ей назначил сватовство. Ей в приданное дано было зеркальце одно.
2: Рядом с зеркальцем бывало, даже карточка лежала.
1: Когда с ним она была...
2: 3 суток, ла-ла-ла!
1: На девичник собираясь, перед зеркалом кривляясь,
2: как всегда, попудрив носик, задает ему вопросик.
1: Свет мой, зеркальце, ответь!
2: Я красивая же ведь!
1: Ну а зеркальце в ответ...
2: Все шикарно, сисек нет.
1: Но царевна есть одна.
2: Ты ее отца жена.
1: Вот она-то всех милее, всех румяней и белее. Тут царица психанула, зеркальце в окно швырнула, хочет отравить девицу.
2: И звонит в доставку пиццы.
1: И молва трезвонить стала, дочка царская пропала. Тужит бедный князь по ней, королевич Елисей. А невеста молодая, до зари в лесу блуждая, увидала странный дом.
2: Музыка и стоны в нем.
1: Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась
2: в Первомайском РОВД.
1: Видит 7 богатырей, 7 румяных пузачей. Кто ты? Выйти покажися, с нами честно подружися. Коли парень ты румяный,
2: будешь спать тогда с Иваном.
1: Коли красная девица,
2: можем все повеселиться.
1: Им царевна поклонилась,
2: и от них в СИЗО закрылась.
1: Пролетают дни и ночи,
2: а менты все секса хочут.
1: А царица молодая,
2: потому они и хочут.
1: Между тем царица злая, свое зеркальце пиная,
2: как всегда, попудрив носик, снова задает вопросик.
1: Здравствуй, зеркальце, скажи.
2: Да в Ютубе покажи.
1: Я ль на свете всех милее?
2: Или есть бабы помощнее?
1: И ей зеркальце в ответ. Ты прекрасна.
2: Возраст нет. Но сидит в СИЗО девица на упругих ягодицах.
1: У 7 богатырей та, что все ж тебя милей. Тут царица разозлилась.
2: Девку завалить решилась.
1: Красное яблоко взяла.
2: Синий яд в него вела.
1: А царевна молодая,
2: опергруппу поджидая,
1: пряла, сидя под окном,
2: напевая песню ртом.
1: Тут увидела девица, ходит по двору черница. Бабушка, постой немножко!
2: Зацени-ка фак в окошко!
1: Вот тебе в ответ, лови! И к царевне наливное,
2: черепно-домозговое,
1: прямо яблочко летит,
2: прямо в голову летит! Яблоко в висок попало!
1: И она недвижно стала. За невестою своей королевич Елисей между тем по свету скачет.
2: Денег нет, он горько плачет.
1: К старым связям, наконец, обратился молодец.
2: Брат мой солнцевский, скажи!
1: Не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ее!
2: Рустам! Ну а по-русски Елисей? Ха.
1: Я царевны не видал, знать ее в живых уж нет.
2: Разве опер, мой сосед?
1: Где-нибудь ее да встретил или след ее заметил. Только месяц показался, он за ним с мольбой погнался.
2: Опер, опер, мой дружок, позолоченный Каен!
1: Аль откажешь мне в ответе, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Я жених ей!
2: Братец мой!
1: Отвечает опер ясный.
2: У меня вообще со стихами не очень хорошо, у меня пора на работу. Короче, все, давай, я поехал. Погоди! Тебе, быть может, навигатор мой поможет.
1: Елисей не унывает.
2: К навигатору взывает. Навигатор, ты могуч, ты же ловишь среди туч.
1: Где невеста, расскажи.
2: Мне дорогу проложи.
1: Молвит тот в ответ лукаво.
2: Поворачивай направо.
1: Там за речкой тихоструйной есть высокая гора, в ней глубокая нора. В той норе, во тьме печальной,
2: стоит город, гусь хрустальный.
1: Еле-еле Елисей
2: обнаружил город сей.
1: Перед ним во мгле печальной гроб качается хрустальный. И в хрустальном том гробу
2: спит царевна на животе.
1: Гроб разбился, дева вдруг ожила, глядит вокруг изумленными глазами и, качаясь над цепями, привздохнув, произнесла:
2: «Ёбаный, сколько я спала!»
0: Да-да, это был Comedy Club. Нет, я этот трек больше включать не буду. А сейчас будет заказик от нашей Снежки. Бабушка меня там куда-то приглашает, все что-то выращивать на своем поле 20 гектаров. Не-не-не, я лучше здесь под микрофоном посижу. Итак, заказик от Снежки, домовой чат.

Да, в доме лучше цирка нет, это точно. У нас вот в чате тут бабушка сегодня веселит. Ворует, говорит, ворую, говорит, просто по жизни. Ну да, такая пенсия, с такой пенсией вашей ветеранской, только воровать остается. А сейчас композиция от меня, угонщица.

Золотая рыбка, учти, исполняет только три желания, а я целых 2 часа исполняю желания, ставлю песенки, исполняю желания. Александр, а цифра 86 это что такое у вас? Это, наверное, количество исполненных желаний Александра на сегодня, да? Итак, слушаем композицию «Рыбка».

Вот такие люли-люли от Александра 86 было. Я приветствую всех, кто к нам присоединяется. Сергей Беляева, ПП, вижу. Так, я вас рада видеть. И я продолжаю, продолжаю. И у меня заказик от нашей неугомонной Снежки. Снеж, ты сегодня просто жжешь. Просишь Андрея Макаревича с песней про отметину на интересном месте. Слушаем, Андрей Макаревич, шрам. И давайте договоримся, историю появления этого шрама оставим в секрете, а просто насладимся отличной музыкой. Поехали.

шрам на пятой точке. Это был заказик от нашей неутомимой Снежки. Я перехожу к следующему заказику. И к нам в эфир со своими заказиками ворвался Сергей Беляев. И он явно настроен на серьезные чувства. Сереж, ну ты и выбрал. Тема опасная, но захватывающая. Слушай вместе Айгор с треком «Любовь и отрава». Я предупреждаю, что после прослушивания этой композиции возможны побочные эффекты в виде непреодолимого желания влюбиться. Но не переживайте, у нас на радио «Лидер» от этой травы есть только одно противоядие – еще больше хорошей музыки. Итак, Сергей, принимай заказ. Погнали!

Сереж, вы угадали песенку, которая была у меня заготовлена в моем плейлисте на сегодня, на этот эфирчик. У нас с вами совпали вкусы. Спасибо за ваш заказик. Я продолжаю, перехожу к следующему заказике. А сейчас у нас наступил самый душевный момент часа. На радио Лидер прилетел заказик от бабушки. Вот это я понимаю, современное поколение. Бабуля просит поставить «Глюкозу» и песню «Карина». Ну что ж, Аннушка, удачи плохого не посоветует, а бабушка тем более. Слушаем этот яркий трек.

Хороший трек. Бабушка, мне очень понравилось. А вот и следующая композиция. А, какая у меня композиция? Это, наверное, напоминание. Вот тут у нас кое-кто имеет 20 гектаров земли и выращивает какую-то шмаль. И Снежка заказала песенку «Стоп, наркотик».

0: Эта история произошла много лет тому назад, пенящей весной.
1: Je suis la la del country, Pedro Taranta.
0: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
1: Garanto da majes furtua pa il caballero.
0: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
1: Jugaga am gaziga jeve smoking and jibas.
0: Но боялся признаться ей, что влюблен.

0: придет мне домой, Петро скромно присел на кровать.
1: Mein Herz zu Lug, die schnelle Hände hoch.
0: Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом.
1: They make love, cum sexy, vaginale.
0: И они страстно любили друг друга всю ночь напролет.
1: Suppositoria in rectum wall.
0: А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать.
1: But yesterday his love rожает bambino.
0: А через 9 месяцев девушка родила ребеночка.
1: Синдромо даунито хромосом.
0: Славного, но с небольшими умственными.

И как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. And now his sorrow cries, he's impotent. Страшная кара постигла Педро, он ослеп. His yank висит there вниз and не стоит. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

Это музыкальный привет для тех, кто на своих 20 гектарах выращивает, собирается выращивать всякую шмаль. Снежка кричит: стоп, наркотик, стоп, стоп. Ну а дальше от меня звучит для вас песня Владимира Преснякова «Странная».

Вот такая странная. Да-да. А Сергей Беляев сегодня решил добавить нам немного романтики и аромата весны в студии. Сереж, отличный выбор. Аннушка удача знает секрет. Если в эфире звучит Иван Кучин, значит, у кого-то в душе точно цветет сирень. И неважно, какая погода за окном, на радио «Лидер» сейчас станет по-настоящему тепло. Сергей, лови свой музыкальный подарок, а все остальное вдыхаем этот хит полной грудью. Слушаем.

Это был заказик от Сергея Беляева. А слушатели, похоже, у меня сегодня решили превратить эфир в цветущий сад. И, кажется, у всех сиреневое настроение. Следующий заказик у меня от Снежки. Тоже про сирень. Я не спорю с вами, сирени много не бывает. После этой песни мы просто обязаны все пойти на свидание. Ну или хотя бы за веточкой в соседний двор. Хотя сирени-то да, наверное, нет еще. У нас только пока еще сирень здесь на радиолидер. Итак, мамина сирень.

Это красивый заказик был от Снежки. А сейчас я поставлю от себя композицию, называется «Какая ночь». Ну, правда, на дворе еще не ночь, но композиция красивая.

Очень красивая композиция. Ну а наша бабушка сегодня разрывает шаблон и доказывает, что возраст это всего лишь цифра в паспорте. Я прям в легком приятном шоке. Бабуля заказывает не что-нибудь, а комитос и их жаркую ямайку. Слушайте, ну если у нашей бабушки такое настроение, то я спокойна за это поколение. Они нас перетанцуют.

0: Ямайка. А Снежка сегодня решила пойти с козырей и объединить поколения. На радиолидер заказ государственного масштаба. Снежка передает привет бабушке. Раз бабуля у нас такая продвинутая, от Ямайки до шансона один шаг, то слушаем классику. Михаил Круг, легендарный фраер.
1: Что ж ты, фраер, сдал назад?

0: сводницы, класски-помидорихи. Эх, мент.
1: А Сергея Беляева тоже захватило сиреневое настроение, и он посылает сиреневую кофточку для Снежки. Снежка, лови сиреневую блузку, не кофточку, а блузку, извиняюсь, сиреневая блузка.

Самый сладкий десерт, десертный трек, чтобы жизнь казалась еще слаще. Сладкая вата, пусть все у вас будет легко, воздушно и в розовом цвете. Прощаясь, но ненадолго, скоро услышимся на радио Лидера. Всем пока и всем удачи!

0: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

0: Hey.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, прозвучал наш джингл. И, наконец-то, я с сегодняшнего дня, я уже не одна. И к нам приплел белый китенок.
0: Да-да-да, привет-привет. Я, наконец-то, с вами уже приплыл тут после гриппа, так сказать. Немножко не мог нормально выходить голосом, поэтому Женя меня изменяла. Спасибо тебе огромное за это.
1: Да, Вадим, я почти соскучилась уже.
0: Ну, соскучился. Я тоже соскучился, на самом деле. И не только по тебе, но и по нашим слушателям. На самом деле, уже и по заказикам тоже скучаю. Хочется уже, давайте меня там помучите немножко сегодня.
1: Ум, Аннушка пишет, ура!
0: Да-да-да, мы сегодня вдвоем. Вот так вот мы как бы вот уже, как говорится, начнем. Ну, сейчас я хочу поставить, если ты позволишь, композицию. Вот тут у меня осталось с плейлиста от моего одного. Вот я скачивал, как-то, помнишь, тогда набрал с этого. Вот тебя тогда через Яндекс Музыку кое-что забрал. И вот тут еще осталось чуть треков, которые я не успел еще поставить. И если ты позволишь, я поставлю одну из треков, которые сейчас в одной из композиций.
1: Да, конечно, и потом мы принимаем заказики.
0: Да, конечно же, заказики мы принимаем, личные сообщения. Также не забывайте, мы слушаем радиостанцию «Лидер», ну и, конечно же, наши партнерские радиоканалы «Тротвейлер». Кстати, тут прозвучала реклама «Кита», но «Кит» уже давно закрыт, а вот «Ротвейлер» чат, милости просим, находится по той же ссылке, что и находился китовый. Собственно, либо можно зайти на сайт radioradweiler.rf. Там все найдете. Ну что ж, поехали послушаем первую композицию.

0: Даже вид сухой родник.
1: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек для начала, прозвучавший в нашем эфире. Кстати, вот пишите ваши комментарии по поводу данного трека. Жень, тебе тоже рассказывайся по поводу данной композиции.
2: Да, Вадим, знаешь, мне, честно говоря, заслушалось таким красивым треком.
1: Я вижу, уже поставили лайк насчет, походу, этого трека, да. Вот. Да, пишут, класс, да, действительно, тема очень такая интересная, вот, попавшаяся мне. Не помню уже, где там я ее нашел, но, в общем, короче, сборничек хороший попался, на самом деле. Вот. Вот. Ну что ж, продолжай ты теперь, что у тебя есть?
2: А я поставлю композицию Аркадия, композиция называется «Ангел мой».
1: Давайте послушаем, что там за ангел такой.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от меня. А мы ждем заказиков. Вадим, у тебя что-то там есть?
1: Да, у меня заказиков нет, но я хочу поставлю одну интересную композицию, которая у меня тут ВКонтакте нашлась. Ну, правда, я нашел немножко в другом месте. Вот. Ты, может быть, слышала про такого исполнителя Омар Кейн?
0: Нет.
1: Может, даже слышал, может, ты подзабыл. Я тебе сейчас напомню одной композиции. Давайте мы ее послушаем.

0: Маркин, протусявший только что в нашем эфире, и довольно-таки интересная старенькая композиция. Вот, дорогие друзья, пишите ваши комментарии по поводу такой вот необычной, я бы сказал, даже песни. Пока у нас тут... Ага. У меня заказик, походу, уже тут образовался. Женя, принимай этот микрофончик. Высказывайся тоже по поводу данной
1: Да,
0: темы.
1: да, да, да, да. Нет, уже образовался заказик. Сейчас я его даже уже поставлю. Так, только где у меня вот. И следующий заказ прозвучит. Лисицын, поговорим.
0: Ну что ж, поговорим прямо сейчас.
2: И мы с тобою посидим, поговорим.

0: Вот такая композиция прозвучала для Вити, уважаемые радиослушатели.
1: А у меня тут, короче, смотри. Есть у меня...
0: Что у тебя случилось?
1: Два заказа. Один я могу сейчас поставить. А вот насчет доярки. У меня нету Серегиного плейлистика, поэтому я тебе его передрисую. Ты его поставишь, хорошо? Потому что у меня нету этого.
0: Да поставлю, поставлю. Витя, ты только не обижайся на Вадима.
1: Да, подменишь мне тогда.
0: Я ему просто потом дам плейлист Сергей 72.
1: Да, потому что у меня нету этого плейлистика. Вот. Поэтому как бы так. Абу будет еще Слав 60. Это вчерашний зашел заказ. Это сейчас 17 числа был заказ, а я его забрал. Ну ладно, тоже прозвучит пускай. Ну и заодно Абу послушаем. Вот, я сейчас попробую ее тоже скачаю. Вот, и мы ее тоже заценим буквально через несколько секунд. Минут, может даже, потому что там пока первый пойдет, потом вторая. Сейчас, секундочку, буквально я ее подтяну, куда мне нужно, и мы продолжим дальше. Наконец-то я вырвался все уже в эфирчике. Вот, честно говоря, заскучал немножко за этим делом. Вот, так что... Жень, ты не против, я две песенки тогда поставлю?
0: Вот. Ну, соскучился, так ставь.
1: Ну, вот, так что две песенки пойдут нон-стопом. Вот, с прошлого заказа подцепил, видимо, я. Ну, ничего страшного, пусть проиграет оба. Так что поехали далее.

0: Ну что ж, группа Абба у нас прозвучала. А далее, сейчас, конечно же, микрофончик отдам нашей Женечке. Чуть ранее был Лисицын у нас. А, нет, он не был, еще будет, оказывается. Что-то я тут заговорился уже совсем. В общем, принимай. Я что-то уже заговорился.
1: Ты так соскучился, что уже запутался.
0: Да, я уже заблудился. В треках, на самом деле, что-то не то.
1: Да-да-да, а сейчас я выполню заказ для Вити, Сергей 72, про доярку.
0: Да, выполняй, потом я выполню еще один заказ, как раз который объявил тебе ранее.
2: Девушка, а кто вы по профессии?
3: Дояркая.
2: И что ж вы делаете?
3: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бурдалей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал.

Татьяна Ивановна, то что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я и завелся, истощал. Да ты не плачь, Тальяночка.

тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старой липой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Вот такой заказ прозвучал от Сергея 72.
2: Да, ну что ж, кого-то там подоили. Какую-то доярку. Не знаю, где уж там доярку нашли. И что с нее там подоили, денег или чего ли. И, ну ж, не знаю, молока точно что-нибудь выдоили, скорее всего. Ладно, у меня тут как раз заказик, Жень, появился. Насчет Лисицына, если ты не против.
1: Я поставлю. Так, конечно.
2: Вот. А вот к Вите опять же хочу обратиться. Ты, может, имеешь в виду Сергей 72, женщина в белом, а тут он мне написал, тут нетрезвая женщина. Как где ты нетрезвую женщину видел? Ёлки-палки. Я думаю, там ты имеешь в виду вот эту песенку, но Женя тебе поставит чуть попозже. А пока для Славы от тебя прозвучит как раз-таки композиция Лисицына через пару секунд.

0: Ну что ж, вот такой вот у нас заказик прозвучал для Славы от Вити. А мы продолжаем двигаться дальше. Женя, там у тебя какие заказики еще наверняка есть?
1: Да, конечно, есть. Вадима, я хочу поставить композицию для Вячеслава 60. Он заказал композицию на слова Оксаны Корнилович.
0: Давайте послушаем прямо сейчас.
1: Солнце мое называется.
0: Я уже догадался. Давай, запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Да, ты знаешь.
0: И эта композиция была на слова Оксаны Корнилович.
1: Очень такая тема красивая. Спасибо большое за такой закатик. Мы, конечно, продолжаем и слушаем все самое интересное в нашем эфире. Ну что ж, мы продолжаем дальше. Я вот тут не знаю даже, что поставить после такой красоты. Вот. Ой! Мне тут есть кое-что интересное. Тоже с нейросети я делал тогда композицию еще одну. Давайте мы ее и послушаем.

0: Вот такой трек у нас прозвучавший, только что у нас в нашем эфире, довольно-таки интересная работа получилась. Ну а вот у нас тут, понимаете ли, Витя просит песню Лисицына, но написал, конечно, ты, я в шоке. Ну, я там еще понятно. Но вторая фраза меня просто убила. В Чумени. Это вот, это что за город такой? Я что-то не помню, чтоб такой город был. Жень, ты что-то помнишь такое?
1: Я знаю, что в Тюмени, а не в Чумени.
0: Да, вот в Тюмени, да, вот я помню. У тебя там еще, кстати, песенка «Сон» есть. Возьми, пожалуйста, поставь пока, а я тогда уж что-нибудь тут.
1: Я пока поставлю следующую композицию для Вити. Женщина в белом.
0: Ну давай в белом. Хотя, пускай звучит.
2: Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж мне.

0: Вот такая композиция прозвучала. Женщина в белом.
1: Ну, женщина в
0: Вадим,
1: белом. Женщина в
0: Вадим, у тебя что-то есть
1: белом.
0: там?
1: Да есть, есть. Как раз сейчас поставлю. Но прежде чем выскажешь по поводу женщины в белом. Смотрится романтично, красиво. Ты не находишь, а?
0: Ну, может быть и так. Можно
1: Романтично,
0: понять
1: романтично.
0: по-разному.
1: Ну, там есть у меня одно предположение, но которое я пока озвучивать не буду. Я тебе за кадром скажу. А пока послушаем Лисицына.

0: Ну что ж, вот так вот так вот Лисицына прозвучавший, мы продолжаем далее. И всем привет, кто только что подсоединился к нам на нашу волну. Вот. Женя, там у тебя наверняка что-то еще есть, у меня тоже еще один заказик появился.
1: Да, у меня есть заказ, Сергей 72, просто сон.
0: Давайте послушаем и поспим.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала для Вити.
1: Ну, у меня от него же группа «Три восьмерки» будет сейчас в эфирчике. Давайте мы тоже ее послушаем.

0: Шикарные, опасные. Все это группа «Три восьмерки», прозвучавшие в нашем эфире. Кстати, довольно-таки интересная такая тема, любопытненькая. Но мы продолжаем дальше. Женя, там у тебя наверняка что-то еще есть?
1: А у меня есть Сергей 72, быт или не быт?
0: Ой, а мы что там... Будем выяснять, у тебя быт или вообще не быт, или как? Что это? Как это будет происходить?
1: А вот послушай, как это будет происходить.
0: Ну, давай.
2: Вот в чем вопрос.
3: Вы!
2: Мне жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, не встань, не ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую. Чтоб эту удачу не украли, значит, и нас бы заодно не убили. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
1: Вот такая композиция прозвучала, Сергей 72, быт или не быт?
0: Да, вот. Пока давай-ка мы продолжим дальше, и я поставлю следующий трек. Это будет у нас вот такая.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек, прозвучавший в нашем эфире, мы продолжаем двигаться дальше, и я знаю, что там, Женя, у тебя что-то есть.
1: Клубники.
0: Поставь, пожалуйста, следующий заказчик, если такого есть у тебя. Вот. Женя там где-то спрятался.

Части планет светит ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо грудь.

0: Вот такая еще доярочка, Вадим, прозвучала для Вити.
1: Ну, знаешь, это оригинал все-таки этой песни прозвучал, а не кавер, который у нас пел до этого Сергей и 72. Вот, так что это, в принципе,
0: Ну, это
1: оригинал.
0: нашел Витя, значит, где-то.
1: Ну, где-то там. Пока послушаем вот такой трек от меня. А потом там еще заявочку я тебе перебрасывал тогда, не знаю, ты нашла ее нет. Послушаем чуть позже.
0: Наш...

0: Такая вот интересненькая композиция у нас прозвучала в нашем эфире, а мы продолжаем двигаться дальше. И, Жень, там у тебя наверняка что-то еще есть. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Да, у меня, конечно, есть. И следующий заказ для Вити. Группа «Три восьмерки. Огнем и холодом».
0: Давайте послушаем, а потом я еще кое-что поясню.

0: Вот такая композиция прозвучала огнем и холодом, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-нибудь есть?
1: Да вот есть. Говорят, поставьте Григория Лепса любую. Ну, любую так любую. Что ж, поставлю я, пожалуй, Григория Лепса, Макс Фадеев. Вот с такой вот темой продолжим.

0: Ну, такие вот орлы или вороны прозвучали в нашем эфире. Все это Григорий Лепс и Макс Фадеев были в эфирчике. Продолжай дальше, Женечка, что там у тебя есть?
1: Да, у меня уже заказики кончились. Всем спасибо огромное, конечно. У нас осталось тут немножко, минут 20 от силы. Вот. И я хочу поставить следующую композицию Валерии «Нежность моя».
0: Запускай.

0: Какая композиция прозвучала? Валерий, нежность моя.
1: Да, твоя. Вот так
0: А что ты
1: вот.
0: поставишь еще?
1: Ой, не знаю. Слушай, правда, у меня много интересных композиций есть, которые хочется поставить. Вот, залезу сейчас в свой диск. Другой, правда. И найду там кое-что интересненькое. Пока я это дело нахожу, я уже, в принципе, нашел почти. Так что у меня осталось тут я только загрузить плейлистик и поставить все это дело на эфирчике. И послушаем. Наверное, вот с этой папочки какую-нибудь композицию. А композиция будет, ну не знаю, вот давайте вот эту композицию. Сейчас найду ее, вот она. Через пару секунд услышим.

0: Веселая
1: Ну что,
0: такая.
1: друзья, продолжаем, продолжаем. Вот такой трек у нас трек прозвучал в нашем эфирчике. Это мои чувства могли быть твоими. Я думаю, что уже догадались, чьи эти стихи были. Наша Оксаночка, разумеется, которая тут рядышком за стеклом обитает. Женя, тебе микрофончик.
0: Да, конечно, спасибо тебе огромное. А у меня прозвучит заказ для нежного солнышка, цыганка нагадала.
1: Интересно, что ты могла нагадать-то?

0: Вот такая композиция прозвучала для нежного солнышка, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, так
0: А,
1: вот.
0: Вадим, у тебя что-то есть?
1: Тут что-то пропищало, кстати. Да, есть у меня. Интересно, вот, кстати, у меня от Вити заказ прилетел. Егор Крид. Интересно, о какой невесте ты говоришь, да? Вот Витя, что там, невесту себе нашел, что ли? Найду я тебе сейчас этот заказ, подожди. Поищу, посмотрю. Да, есть такой.
0: По-моему, Вадим, по-моему, есть этот заказ, если я не ошибаюсь.
1: Да,
0: если
1: он
0: я,
1: есть.
0: По-моему, это есть.
1: Есть, я сейчас как раз-таки уже скачал практически, но мы его послушаем, знаете, как мы сделаем? Мы сейчас послушаем одну композицию, которую я тоже еще тут нашел, она продолжит, а пока я заберусь до папки с заказом, так что слушаем, пока вот такую.

0: Такой вот трек у нас прозвучавший. Кстати, довольно-таки интересная тема. Жень, позволишь, я поставлю сейчас еще заказик? А то тут у
1: Да,
0: нас...
1: конечно, ставь, мы, наверное, на сегодня заканчиваем.
0: Да, мы будем завершать наш эфирчик, потому что уже поджимает как бы наше вот это дело. Услышимся мы с вами уже во вторник. В это же время. Потому что завтра нас не будет. Вот, у нас смена пересекается, там, так бы наша должна быть, но мы отдаем этот день Татьяне, которая будет завтра 18 часов по московскому времени. Я думаю, ты что-нибудь добавишь, Женя?
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем огромное спасибо за заказики. И, конечно же, это теперь будет наше время, никуда мы не... А, кстати, нас меняет Виктория. Виктория, добрый вечер.
0: Да, Виктор, добрый вечер, конечно, привет тебе, и мы уже прощаемся до вторника, как я уже говорил. Трек «Невеста» сейчас завершит наш эфир. Всем удачи, всем счастливо, всем пока.
1: Всем пока-пока!

Я жду весну и таяние снега, капели, звонких ручейков, и стаи птиц, поднявшихся до неба, жду теплых солнечных деньков. Я жду весну пьянящих ароматов, тюльпанов нежных и листвы, раскрытых окон и закатов, и неба чистого голубизны. Ты улыбнешься мне при встрече, вручив подснежников букет, подарит радость нам багряный вечер, а утром розовый рассвет. Я жду весну, пусть солнце светит ярче, лучи ласкают, радуют людей. Я жду весну, а значит, хочу счастья и для себя, и для своих друзей.

0: обожала меня одного.
1: Лишь бы только Мальвина обожала меня одного. Ну, конечно, верьте в лучшее, дорогие радиослушатели, что бы ни происходило. Просто знайте, что хорошее будет обязательно. Обязательно добивайтесь свое. В самые тяжелые времена судьба обязательно улыбнется. И Мальвина, конечно, полюбит вас. И все будет в порядке. Ну, а я продолжаю наш музыкальный вечер, уважаемые радиослушатели. Для вас в эфире сейчас прозвучит группа «Чили», «Странная любовь». Принимаем.

В нашей жизни столько ярких красок. В ней прекрасно каждое мгновение. Пусть она еще прекрасней станет. Радости, любви вам и вдохновения. Уважаемые радиослушатели, ну а мы продолжаем наш музыкальный вечер. И для вас сейчас в эфире прозвучит еще одна замечательная композиция. Это будет песня Евгений Путилов «Я пью за тебя».

Уважаемые радиослушатели, я приветствую всех, кто к нам присоединился, а кто ушел, тем помахать ручкой и сказать счастливо. Ну, а хочу сказать еще, что в жизни все просто. Просто, если ты скучаешь, позвони любимому. Когда хочется быть рядом или нужна помощь, просто высказаться, когда кошки скребут, просто поговорить. Ну, это так очень просто в жизни. Это нам, может быть, кажется, что сложно. Иногда пообщаешься с человеком и начинаешь светиться изнутри. Как бы камень с души сходит. Ну, в общем, еще хочу сказать, дорогие друзья, что любовь – это, простыми словами, это сильная привязанность к другому человеку. Желание быть рядом, заботиться, доверять и разделять с ним все радости и горести. Ну, это как магниты тянутся друг к другу, несмотря ни на что. Ну, тут уже у них биополе такое образуется, знаете. Ну, вот как-то так. Конечно, подумают, что я спец. Ну, слышала, читала. Ну, а сейчас для вас песня будет, конечно же, «Странная любовь».

Однажды ты соскучишься по мне, поймешь, что время учит, а не лечит, что счастье — просто миг наедине, и что в разлуке лишь желание встреча. Однажды ты захочешь быть со мной, да дрожи в теле, да душевной боли, чтоб слышать рядом только голос мой и ощущать, как я дышу тобой. Однажды не захочешь больше ждать, делить меня с другим не будет мочи. И ты мне позвонишь, чтобы сказать, чтоб до безумия меня ты видеть хочешь. Я все простить могу и все понять, ты для меня на свете всех дороже. Ты лишь сумей меня не потерять, ведь потеряв,

Уважаемые радиослушатели, я приветствую нас на эфире «Милку эгоистку». Желаю ей доброго вечера и приятного времяпровождения. Присоединяйтесь, уважаемая радиослушательница Милка. Ну а мы здесь и сейчас слушаем самые крутые, самые зажигательные треки и все самое лучшее для вас, дорогие друзья. И я хочу сказать, что даже маленькое проявление заботы согревает сердце, даже маленький знак внимания повышает настроение. И вот сегодня для вас поет Джаз Даурен. Дарите женщинам цветы, принимайте их.

Ну, а у меня есть немного пожеланий для наших женщин. Милые звездочки, не забывайте светиться лучиками света. Пусть не ломает вас тяжелые дни, и пусть ничто не дает вам себя обесценить. Будьте ярче мимозы, чтобы окружающие не могли отвести от вас взгляд. Женщина должна быть яркой, как солнце, нежной, как цветок, и непредсказуемой, как погода. И любите себя.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать: берегите себя, своих близких. Будьте добрее, мудрее и помните, самое главное — верить в себя и не отступать перед трудностями. И беречь мир такой хрупкий. Всего вам доброго, дорогие друзья. До скорой встречи. С вами была ваша

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратили снежную в музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый-добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть.

0: Даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП. Он там внутри. И название нам подстать у камина. Будем ждать.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авусти.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе быстрее прибеги, и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
8: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер, запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на Радио Лидер. Отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Сергей Беляев 48, 7 семерок. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

Не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бурдалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Татьяна Ивановна, то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простите, измену обещал. И как бы кума и страдания, а я и завелся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старелипой на поляночке, тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Черного города, Тверь, принимайте ваш музыкальный заказ.

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей.

добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Черновый город, Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

не искал, уже свою любовь много сердце ранило, и я боялся вновь, но ты в жизнь мою пришла, как будто бы весна, я твоей любви не знал, а ты мою ждала, знаю я и знаешь ты,

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке. Костюмчик так не очень, но чистый, между прочим.

творится в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

0: Компоти Кап, Сергей Беляев, 48. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Плывет под окном луна, на улице тишина. Не спит и грустит одна только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. Я в радостях с мамой жил,

твоих лет, 14 моих бед смогла мне дать совет только мама. 14 малых лет

если когда-нибудь я в дальний уеду путь, то писем от сына ждать будет мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. А если когда-нибудь девчонка разлюбит вдруг, то слезы утрет и поймет только мама. Плывет под окном луна.

она тебе. Пойми, что никто другой, только мама. На утро тихонько дверь откроет она тебе. Пойми, что никто другой,

Сиреневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает.

0: Радио «Страна талантов» соавтор Айболит. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Выйду ночью в поле с конем.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным,
0: ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Принять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
1: Отпусти все плохое, вздохни без обиды и злости.
0: И приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, своих поцелуев за все, единственный наш опоздавший.

0: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка, бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе снадобно подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе

И это был заказ от Сергея Беляева 48 и диджея Скиф. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер, и я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве, и благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, радио Лидер.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе